0: Прежде сам. Видишь нечо, Денуан?
1: Нич. Нигде ж ядный чанномой сам примазнутый.
0: А, ани король не может спать. Целую ночь стой на градбах. Chcem vidieť, ako sa bude tváriť, keď mu Íry pohodia Tristanovú hlavu. No a...
1: Čo je?
2: To čo je to?
3: Tristan! Pane, to je jeho hlas. Duncan, vezmi stráža a cválejte za ním.
4: Rozkaz, pane.